0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 7 часов в Тюмени. Ну и вот только гляньте, довольно приветливо нас встречает очередной день, и мы тоже всех приглашаем классно проснуться.
1: Новое утро, свежие новости и отличное настроение здесь вместе с нами.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе солнечное утро. На календаре 27 августа, четверг сегодня у нас, да, и уже плюс 15 градусов за окном. Ну, это пока еще радует, очень даже.
0: Потому что максимальная сегодня температура плюс 20, но уже примерно в 2-3 часа дождик, ну, пусть и небольшой, но, тем не менее, уже такие осенние настроения. А дальше на этой неделе, ну, особенно по ночам, вот, знаете, однозначно, то есть плюс 6, плюс 3, плюс 5.
1: Сами уже понимаете, такое, да.
0: Ну и днем будет, соответственно, тоже не очень-то сильно и прям, чтобы сказать, тепло.
1: Ну и вот все равно радует, вот утреннее солнце, оно помогает просыпаться и вот как-то настраиваться позитивно на день, что ли.
0: На меня тоже это хорошо влияет.
1: Ну и влияет это хорошо на мою машину. Теперь у меня в машине так же свезло, как у нас сегодня сейчас утром, потому что меня буквально на днях свежую мою тонировку убрали.
0: Растонировали.
1: Да.
0: Ну, вообще, вы знаете, Яна продолжает удивлять. У нее вообще проблемы какие-то с законом. Вечно.
1: Немножечко.
0: Вот, понимаете, вот такая у нас программа, да, то есть вот кто у нас отвечает за дебош, за вот это все.
1: Это ко
0: ясно,
1: мне, да.
0: Знаете, такой островок стабильности в этой программе, это вот ваш, так сказать, непокорный слуга.
1: Островок — это про тебя, да. Немножечко.
0: Что ты, лысину мою опять? Вот человек угорает над этим, да?
1: Отражается солнце, знаешь, так красиво.
0: Я тебе отомщу обязательно, я запомнил это.
1: Доживем.
0: Чем мы займемся в ближайшее время? Ну, конечно же, мы будем всячески вас подбадривать и поддерживать. У нас тут куча годного контента, как всегда. И развлечения, и общение, и подарки, и, конечно же, новости. Новости обязательно.
1: И вот какое слово я тебе сегодня приготовила. Урбонимы.
0: Урбонимы?
1: Да, как ты думаешь, что это такое?
0: Я знаю, кто такие бурбонимы. Это люди, которые пьют бурбон. Собственно, понимаете, да? Кто этот человек?
1: Это по твоей части, да.
0: Да.
1: Но на самом деле нет.
0: Вот смотрите, второй раз она меня подколола. Лысый, еще и выпивоха, типа. 7 часов и 6 минут программа идет, уже все, начинается токсичное общение. Так, ну что, урбонимы?
1: Да, но ты не прав вообще ни разу, это не связано с этим. Ну а вот что это на самом деле, расскажу уже совсем скоро. Это интересно и касается каждого такого коренного тюменца.
0: Отлично, с этим разберемся сразу после Мари Краймбрери. Ты помнишь? Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Классическая песенка «Ты помнишь» от Мари Краймбрери, которая, кстати говоря, родилась в городе Кривой Рог. Ну а где родилась ты, Яна?
1: Я родилась здесь, конечно.
0: В Тюмени?
1: Да.
0: Ну ты же жила долгое время там на севере где-то.
1: Да, я родилась здесь, и в 2 месяца меня увезли на север. Меня не спрашивали, я бы сказала свои фи там, ну или как-то обкак. Но нет, к сожалению, вот так случилось, что с 2009 года я уже здесь.
0: Ага, так, ну и к чему, в общем-то, я это все спрашиваю? Я узнал, что такое урбонимы, и это слова, в общем, собственные, так сказать, народные названия различных мест в городе.
1: Да,
0: то есть, которые сами горожане как-то так вот исторически взяли, придумали и так определенно. Ну, например, вот условно червяк, червишеский тракт.
1: Ну да, это логично.
0: Урбоним, да? Но я так понимаю, есть еще парочка интересных, да?
1: Да, наши коллеги, тюменские журналисты, сделали вот такую интересную, классную подборку. Например, муравейник, да, все это мы знаем.
0: Базирование, да, как да. бы. Знаем.
1: УХМ, угол Харьковской Мельникайте.
0: Да,
1: тоже
0: да.
1: плюсик, плаха. Но есть еще такие интересные названия, как голубой огонек.
0: Голубой огонек.
1: Да.
0: Ну, в нашей стране сейчас это уже не закон, поэтому такого, в общем-то, нету.
1: Да.
0: Нету места, да.
1: Но это дом на Республике 169. Он назвался так, потому что там был магазин под названием «Голубой огонек».
0: 169 — это в районе ДК «Строитель». И, в общем, магазин, как я узнал, был продовольственный, ну, промышленный, что-то вот такое. Порошки, наверное, какие-то стиральные, там, строительный, может, какой-то что-то вот, ну...
1: Очень интересно, промышленный «Голубой
0: почему
1: огонек».
0: Почему «Голубой огонек», кстати, да.
1: Да.
0: Ну, сейчас, конечно...
1: Неизвестно.
0: Сейчас я бы вообще в такой не пошел ни за что. Потому что, знаешь, ты заходишь, да, в магазин «Голубой огонек», да. а потом ты везде в пабликах, типа.
1: Да-да-да.
0: Был замечен.
1: Ну, а вот не пошел бы ты в «Голубой огонек», а пошел бы ты в «Дворянское гнездо».
0: «Дворянское гнездо», ну это
1: звучит
0: уже...
1: Звучит солидно.
0: Это... А где это находилось?
1: Это район улиц Орджоникидзе, Советская и Хохрякова.
0: Это центр, да?
1: Да.
0: Вот мы недавно тоже, кстати, об этом говорили, вот 8 марта. Там мажор-стрит. Ну,
1: да,
0: это видимо,
1: вот
0: раньше слово мажор и стрит как-то не, а вот дворянское гнездо, пожалуйста.
1: Да, следующее. Вот пошел бы ты в курятник.
0: В курятник? Это же это KFC.
1: Не совсем. Но похоже, это бывшее кафе «Кристалл» на Республике 131. Опять же, напротив муравейника. Курятник, муравейник, это, знаешь, животный мир.
0: Возле драмтеатра. Ну и вы знаете, почему так назвали? Потому что вот в кафе «Кристалл» там готовили знаменитый на весь город цыплят табака.
1: Угу.
0: То есть вот такое наверное. Было козырное блюдо там. Прикольно, прикольно.
1: Ну и на десерт тебе мост ненависти.
0: Мост ненависти. Ну, в принципе, любой, я думаю.
1: Но тогда он целенаправленно назывался «Который через Туру по Мельникайте».
0: Знаешь, вот, ну, понятно, потому что там пробки были, наверняка.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Сейчас у нас много таких мест ненависти, кстати. Любое, все, что с Федюнинского пересекается, это все место ненависти.
1: Да-да-да, эти пробки.
0: Мне, знаешь, еще что понравилось? Вот я чего действительно не знал. Я знал, что вот этот мост называется «Стрела». А почему он так называется? Я думал, что, может, как-то в форме стрелы или что-то еще. Оказалось, что там находился ресторан одноименный. И вот в честь него был назван этот мост. Вот такая классная подборочка. Пользуйтесь, пожалуйста, ориентируйтесь. Ну, а мы далее воспользуемся хитами крутых музыкантов для того, чтобы поднять настроение этим утром. У нас Зиверт на подходе, но сначала Риана с бенгером «Disturbia».

0: утреннем шоу «Рэд» на Красной Армии «Зивертавер» и директор «Reels» «Давай на самый верх». И 7 часов уже и 19 минут в Тюмени. Продолжаем далее продвигаться в это утро. И вот какой контент ожидает вас далее.
1: В самое ближайшее время поделимся с вами астрологическим прогнозом от звезд. Узнаем, как правильно и продуктивно провести этот день, который вот уже потихоньку наполняется шлейфом долгожданных выходных.
0: Какая роскошная вообще подводка, да. Если честно. Прям вот захотелось послушать, черт возьми. Также, кроме того, свежие новости не пропустите. Ну и один из бенгеров этого лета «Cherry Lady» от Коста Лакоста в ближайшие минуты организуем.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 16 и солнечно. В течение дня плюс 20 и ожидается небольшой дождь во второй половине дня.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения от консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26, точное тюменское. И на Красной Армии свежие новости нам расскажет Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Яна. Здравствуйте всем. Итак, день открытых дверей для детей и родителей проведет Тюменский дворец «Пионер» 5 сентября. Как пишет Тюменская линия, мероприятие поможет детям и родителям познакомиться с широким спектром направлений дополнительного образования, узнать о занятиях, пообщаться с педагогами и почувствовать атмосферу коллективов. Гостям покажут Центр науки и техники, областной поисковый центр, Центр туризма и экологии, Центр культуры и искусств. Начнутся встречи в 10 часов, а завершится день концертом. На промышленно-энергетическом форуме ТНФ в Тюменской области обсудят экономику ценностей. Участники разберут, как репутация компании и забота о людях конвертируются в конкретные преференции. Налоговые льготы, долгосрочную стабильность и устойчивость бизнеса даже в нестабильные периоды. Как пишет инвестиционное агентство региона, в дискуссии примут участие глава города Максим Афанасьев, член Общественной палаты России Иван Шмонин и представители федеральных компаний. В Тюмени и Тюменском округе вновь разрешено движение маломерных судов по реке Туре. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Мор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Запрет движения маломерных судов по Туре вводили на период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Добавим, что в конце августа на большинстве рек региона уровень воды продолжает снижаться. Следить за актуальной информацией можно в боте paводок.info. На этом у меня все. Далее продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:30 в Тюмени. Сегодня 27 августа. Это четверг. И подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, сегодня все убедятся, что вы способны на многое. И интересные предложения не заставят себя ждать.
1: Тельцы, интересные возможности откроются перед теми, кто давно хотел попробовать свои силы в какой-то новой сфере.
2: Близнецы, велика вероятность найти ответы на вопросы, в последнее время приносившие немало беспокойства.
1: Раки, старайтесь не переоценивать свои возможности и не отказывайтесь от поддержки.
2: Львы, отличный день для каких-то необычных занятий. Вспомните о том, что давно хотели попробовать.
1: Девы.
2: Что же у вас сегодня? Интрига.
1: Вы поймете, как решить вопрос, в последнее время ставивший вас в тупик.
2: Весы. Если удастся сегодня сохранить позитивный настрой даже в сложных обстоятельствах, вы наверняка найдете способ достичь поставленных целей.
1: Скорпионы, многие сложные задачи удастся быстро решить, если вы сохраните спокойствие.
2: Стрельцы, почаще себя хвалите. Едва ли кто-то еще заметит те успехи, которых вы сегодня достигнете.
1: Козероги. Благоприятным день окажется для учебы и любых занятий, способствующих расширению кругозора.
2: Водолеи. Сегодня лучше рассчитывать только на свои силы, знания и опыт. Это действительно многое упростит.
1: Ну и рыбы. Придется пойти на небольшие уступки ради продолжения совместной деятельности.

0: 7:34 в Тюмени. Ну и, кстати говоря, эта песня стала саундтреком к одноименному мюзиклу. И вы знаете, что у нас дали страничка вдохновения и мотивации. Ну и там, в общем-то, сегодня хотели бы вам рассказать про то, что День российского кино отмечается.
1: Mm-hmm.
0: Да?
1: Это очень

0: развиваться, снимать классные фильмы. Но это, конечно же, еще не все, чем мы можем вдохновиться сегодня. Поэтому дождемся подробностей сразу после ZERP и 24K Golden Fast Friend уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу потеплело, плюс 16 и солнечно. В течение дня еще потеплеет немного до плюс 20. И во второй половине дня ожидается небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Пробки на дорогах.
0: Дороги Тюмени к этому часу практически свободные, сообщает сервис Яндекс.Карты. 11 минут на Мельникайте от Доноровской до Харьковской придется постоять 8 на 50-летие октября от Севастопольской до Профсоюзной. Ну и на Мельникайте по классике от Жигулевской до Республики. 8 минут, пожалуйста.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
5: Внимание!

0: 500 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
5: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
6: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. Волга. Выгодно. Надежно. Стильно.

0: часов и 40 минут точно Тюменская. У нас вот страничка вдохновения и мотивации. Яна, напомни, что это вообще такое?
1: Это у нас, значит, такая рубрика, в которой мы рассказываем, что случилось в этот день. Может быть, какой праздник есть, события. Ну и вдохновляем на позитивный, правильный, нужный настрой.
0: 27 августа сегодня на календаре. И как романтично. День первого поцелуя сегодня.
1: Я, кстати, помню свой первый.
0: Так, и как звали этого... А ты, ну, как это сказать, счастливчика, правильно,
1: ну,
0: наверное, да?
1: Ну, да, конечно.
0: Или бедолага, как все прошло, я не знаю.
1: Ну, тут бедолага, мне кажется, я в этом случае была, потому что человек уже умел целоваться, по моим ощущениям. Его звали Влад, ну, и зовут. Вот, и мне настолько, знаешь, по ощущениям мешали зубы, я не понимала вообще, как люди целуются и как это им нравится. Но потом нормально, они куда-то пропали зубы, но поняли, как нужно делаться.
0: Слушай, ну, я тоже прекрасно помню этот момент, лагерь «Алые паруса», значит, девочка Настя из Тобольска, и мне тоже повезло, человек был с опытом, вот. Но я тоже быстро как бы во всем разобрался, но момент, согласитесь, такой вообще волнительный, да, поэтому вспомните обязательно, с кем у вас был первый поцелуй сегодня, такие теплые, приятные воспоминания. Но вы знаете, не у всех как бы поцелуй может пройти хорошо, да, и вот как-то, ну, совпадение, не думаю. Международный день бокса сегодня еще также. И мы, конечно же, всех боксеров поздравляем, жмем им руки, уважение, почет, потому что если мы этого не сделаем, у нас могут быть проблемы.
1: Я даже это лично сегодня сделаю, потому что сегодня как раз после эфира я пойду на бокс, представляешь?
0: Круто.
1: Да, решила возобновить.
0: Удачно все совпало. А у тебя уже есть тоже опыт, да?
1: Да, и в спарринге даже. Помню, как там меня поставили в спарринге, ну, в паре тренироваться.
0: С Владом. А первого своего спарринг-партнера ты тоже помнишь, да?
1: Да, это был маленький мальчик. Мне сказали, тренируйся с ним в полную силу. Я говорю, да кого тут? Ну, он же маленький. Я еще не успела даже в стойку встать. Он мне бах в живот. Я загибаюсь вниз. Он мне бах в нос. Я обратно вверх. Думаю, так, ладно, поняла, хорошо. Не стоит недооценивать соперника.
0: Это да. Ну, вообще, вы знаете, что для любого мужчины, ну, в рандомный момент наступает не день, но минутка бокса, просто взять и пробить двоечку в воздух, это как бы, ну, с этим ничего не поделаешь. Это природа вот так нас создала.
1: Бой с тенью такой.
0: Типа того, да. Так, ну, еще одно событие. Сегодня, в 1955 году, вышло в свет первое издание книги рекордов Гиннесса.
1: Ух ты.
0: И вы знаете, я подготовился, сделал небольшую подборку, значит, каких-то странных рекордов Гиннесса. Ну, например, один француз, Мишель Лотито, за свою жизнь съел около 9 тонн металла, включая целый самолет.
1: Ого!
0: Вот такой есть
1: каким
0: рекорд.
1: Каким образом он это сделал?
0: Самые длинные усы 4,2 метра.
1: Человеческие?
0: Человеческие усы. Индиец Рам Синг Чаухан. Мы все знаем прекрасно, да, что это не усики, а пропуск. Пожалуйста, да, куда. Так, ну и вот рекорд, который мне понравился, который меня заинтересовал, который как будто бы, знаете, они... А как вообще у меня с этим дела обстоят? Значит, самое быстрое расстегивание бюстгальтеров. Немец Томас Вогель смог расстегнуть 56 застежек за одну минуту одной рукой.
1: Ну, немец, как бы, ну, понятно.
0: Не, ну, как будто бы 56, больше, чем секунда на один, как будто бы можно потягаться. Я тоже, знаешь, на опыте, поэтому можно...
1: Смотря какие бюстгальтеры, потому что есть же там с тройными крючками, там с четверными, там корсетные, поэтому какие там были, неизвестно. Может,
0: ну, слушай,
1: там с одним крючком?
0: Мне никогда не понять, потому что я как бы никогда сам этим не занимался. Передо мной все, как бы, знаете, распахивает.
1: Само.
0: В общем, день вот такой. Сегодня интересный, разнообразный, как всегда, насыщенный. Вдохновляйтесь и побеждайте.

0: с суперхитом «Суперстар». Только что в утреннем шоу «Рэп на Красной Армии». 7 часов и 49 минут в Тюмени. И любопытная новость нам попалась в одном из телеграм-каналов.
1: Именно так. Спортзал больше не нужен. Вот с таким лозунгом начинается новость.
0: Я предлагаю закончить ее на этом. Все, спасибо большое. Я долго ждал, когда это будет.
1: Но китайские ученые, конечно же, создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок.
0: Ну, пока что звучит как полный бред, да.
1: Идеально. Ну, почему?
0: Ну, я имею в виду, что вы накачаетесь без тренировок! Ну,
1: как лототрон, или как там, не да, немножко по-другому называется.
0: Вместо Т там Х.
1: Да-да-да. Но, на самом деле, речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу, то есть какой-то препарат, это там как-то самоорганизуется и создает эффект физической нагрузки в организме. Вот, без износа суставов и стресса для сердца. Но, важный момент. Эта разработка предназначена прежде всего для пожилых людей и неходячих пациентов. Ну, чуть-чуть ты подходишь.
0: Спасибо.
1: Для пожилых людей.
0: В общем, мы сегодня решили поговорить про тренировочный процесс. Вообще, есть ли он в вашей жизни? Начнем с этого. Может быть, когда-то, в последний раз, когда это событие, великое событие произошло. Ну и что вам не нравится в тренировочном процессе? Потому что это, конечно, все очень здорово, полезно для здоровья, но...
1: Или кто?
0: О, да, или кто? 8-922-300-1046. Пишите в Telegram и Макс. Ну и, конечно же, в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Тоже ваши комментарии приветствуются.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН-107-720-305-866-8-16+.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
12: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
14: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: там, где рассвет. И вы знаете, скорее всего, СТ сейчас находится в Тюмени. Потому что буквально вчера видел в сторис, что он приезжал на какой-то форум «Патриоты России». Тоже там видел. Вот у него было выступление. Угу. Ну, надо сказать, что СТ вообще красавец, молодец, следит за собой, занимается. Угу. И мы сегодня тоже говорим про занятия спортом, про тренажерку. Что или кто вас бесит, что вам не нравится во всем этом процессе? И, пожалуйста, вот они, ваши сообщения.
1: Какой зал? Скоро картошку копать. Вот там-то и приду в форму за короткий срок и бесплатно.
0: Ну, дача, это, да, хорошая, хорошая. Можно немножко сэкономить, пока сезон.
1: Да.
0: Так, бесит ли люди, которых не останавливает, что нас вообще-то и так уже трое на одном тренажере. Они все равно занимают очередь, видимо, да? И вот это... Ну, ладно, хорошо, вместе поработаем.
1: Да-да-да.
0: Работа не получается в таком ключе.
1: Это да, хочется уйти на другой тренажер. Или знаешь, вот как травма детства. Мама оставляет тебя в очереди. Я сейчас приду, а очередь уже подходит. И вот это вот напряжение нарастает. А мамы еще нет.
0: Да, мне, кстати, вот это тоже, знаете, не очень нравится, когда вас много там. Особенно, если вы с каким-то опытным уже, так сказать, посетителем тренажерного зала, да? Ну и ты там выставляешь себе вес, да, какой-то.
1: Mm-hmm.
0: А потом он садится и демонстративно вот это вот. Mm-hmm. Бац! В два раза больше тебя. И ты такой, я что вообще здесь делаю, а? Зачем? Что за токсичная пассивная агрессия какая-то? Йоу, мы вообще-то здесь все молодцы, занимаемся спортом.
1: Надо поддерживать друг друга.
0: Да.
1: Ну и вот еще одно сообщение. Была в зале очень давно, все никак не могу выбрать, какой зал ходить, так как хочу, чтобы звезды сошлись по цене и по качеству.
0: Ну, подождите, это все, тогда вы никогда не будете никуда ходить. Я вам так скажу, выбирайте ближайший, потому что расстояние – это большая проблема для спорта. Когда вам нужно добираться, это дополнительное препятствие, преграда, порой совершенно непреодолимое.
1: Это точно.
0: Да. Но смотрите, прям по пути домой тоже не надо, потому что, вот смотрите, когда вы едете домой, и вот вам направо – это в тренажерку, а прямо – это домой.
1: Ну, неудобно.
0: Иногда бывает так, что типа… Ладно, не сегодня. И просто прямо. И как этот Доминик и Брайан из Форсажа разъехались. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это Макс и канал ВК Радио Красная Армия. Расскажите, кто что вас не устраивает, даже, может, раздражает в тренировочном процессе в тренажерном зале.

0: две минуты в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе солнечное утро. Сегодня уже... Нет, не так. Знаешь, хочу сказать еще 27 августа. Пока еще официально лето на календаре. И говорим нет осенней хандре, несмотря на увеличивающиеся листочки на асфальте.
0: Я, кстати, тоже обратил, ты знаешь, вчера на это внимание. Во-первых, листва уже на деревьях, она уже, ну, не прям такая зеленая, да? Она уже чуть-чуть такая готова отвалиться.
1: Да.
0: Как, знаете, они как друзья у человека, ну, ближе к 40 годам. Они готовы все отваливаться уже потихонечку.
1: Это жестко.
0: Но это же за, что? Вот, и действительно уже я опадаю там потихонечку, вот. Но давайте просто не будем это игнорировать пока что, потому что у нас будет время очароваться вот этими...
1: А чьи очарования?
0: Золотыми, значит, ну, вы поняли, всеми моментами.
1: Цветами,
0: пока что, да,
1: красками.
0: Мы не будем торопить события и будем наслаждаться летом. Сегодня нас ожидает довольно неплохой денек, плюс 20 градусов, но будет дождливо после примерно часов 14, поэтому, ну, вот как-то я не знаю. Сейчас вот самое время прогуляться, наверное, да? Мы, кстати говоря, тоже вам организуем такую прогулку по этому часу в интересной компании. Будет и общение, и развлечения, и подарки, конечно же. Ну и свежие новости актуальные обсуждаем вообще постоянно, регулярно. Это, я бы даже сказал, фишка нашей программы.
1: Ну и начнем с этой фишки. Покупки все ближе и удобнее. Ну, это вот с женской точки зрения. Мужчинам, наверное, наоборот, это не понравится. А вот что, как там и подробнее, где, что и в чем вообще? Ну, скоро
0: я понял,
1: скажу.
0: Это потому что мужчины оплачивают эти покупки, поэтому...
1: Да, именно. Да.
0: Ну что ж, любовная, вот такую песенку от Акмаля послушаем и узнаем все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вами Акмаль с новинкой «Любовная». И вы знаете, судя по всему, эта песня станет суперхитом, потому что там запустился в интернетах ваших такой тренд. Ну, нужно упасть в объятия, типа, мужчины. Mm-hmm. И потом сделать видосик вот под эту песню. Mm-hmm. Вот. Самое главное, предупредить обязательно мужчину об этом, чтобы не получилось, ну... неловко как-то, да?
1: Да, доверие подтягивается.
0: Да. 8 часов и 8 минут в Тюмени. Что-то, покупки все ближе, мужчины все грустнее.
1: Мужчины все дальше.
0: Да.
1: Wildberries выпустил свой мессенджер.
0: Ой, девочки, общий сбор, общий сбор. Что это, в чем фишка этого мессенджера?
1: Называется VB-чат, вот так вот просто. Среди функций пока что есть отправка фото, видео, сообщений, ответы на них, ну и статусы. Ну и, конечно же, я думаю, что можно будет отправлять товар. То есть отправил, типа, оплати, пожалуйста, там, ну или там корзину отправить. Вот как можно список песен поделиться вот в Яндекс.Музыке.
0: Да.
1: Также и тут, например, можно будет корзиной поделиться.
0: Но список песен это как-то приятно.
1: Бюджетнее.
0: Список, это корзину скинуть, ну, такое себе. Слушайте, было бы вообще прикольно, на самом деле, если бы это был необычный мессенджер, да? Все-таки ВБ это маркетплейс, да, там всякие разные штуки продаются. Было бы круто, если бы там нельзя было общаться словами, там, голосовыми или видеосообщениями. А вот, например, ты можешь только туда отправлять ссылки всякие, то есть, вот, допустим, я там с женой переписываюсь, да, например, ну и как бы намекаю ей, да, что, и отправляю ей какую-нибудь кровать.
1: Так.
0: Типа, намекаю ей, что там.
1: Да.
0: Вот, она мне в ответ отправляет, например, постельное белье или там очки для сна, да, я понимаю, что сегодня ничего не будет.
1: А вот если товар какой-нибудь заблюренный и со знаком 18+,
0: все хорошо, да. Ну, вот такая вот, знаешь, как это похоже на игру Imaginarium, когда там ассоциации, какой-то ассоциативный ряд. Вот это, черт возьми, было бы интересно.
1: Ну, да.
0: Так, ну что, мы пока что, по-моему, неплохую эту фишку нащупали. Сейчас я, значит, госпожа Бакальчук сейчас напишу в личку. Возможно, мы разбогатели только что, Яна.

0: Disco Inferno. Кстати говоря, если... Ну, выходные уже приближаются потихонечку, да? И если вы, как только что сказала 50 Cent, хотите Shake the Rest Girl, то, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте Радио Красная Армия проходите. Там уже появилась свежая афиша. И на этой неделе у нас в городе действительно много прикольных, интересных вечеринок там с привозными артистами. В общем, есть где потанцевать. Группа Радио Красная Армия ВКонтакте. Welcome!
1: Ну, а еще мы подарим билеты в кино, так как сегодня четверг, день кинопремьер. Mm-hmm. То есть не только рыбный день, а еще и вот можем билеты раздать.
0: Да, минут примерно через 15 расскажем, что нужно подробно для этого сделать, чтобы их получить. Ну, а еще раньше не пропустите гороскопчик для того, чтобы составить идеальные планы на этот день. И новости еще свежие, и Карлита, и Софи Такер, Манхэттен. Дождитесь, обязательно продолжим круто.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
6: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
12: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
13: Покупай у нас Чанган.
12: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Нет, это...
14: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
15: Гейрадзе, вещанная сказка.
16: 51 87 37.
17: Категория 0+.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Ох, как выскочит, как пойдут клочки по закоулочкам. Итак, в Тюменской области в сентябре запустят инклюзивный проект «Тифлоград-72». Его цель – создать устойчивую систему доступных культурных мероприятий для незрячих и слабовидящих. До конца года будет организовано более 20 событий, сообщают в издании «Мега-Тюмень». В афишу войдут цирковые представления, театральные постановки, экскурсии, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Особенность всех мероприятий и профессиональное тифлокомментирование. Первое событие состоится 12 сентября в ДК «Нефтяник». Зрителей ждут на адаптированном спектакле «Сказка о царе Салтане». В Тюменской области зафиксировали 50 случаев клещевого боррелиоза с начала эпидсезона. Зарегистрированы 33 случая клещевого энцефалита. Всего к врачам с укусами обратились 12 тысяч человек. Из них 1800 – дети, сообщили в Тюменском управлении Роспотребнадзора. Специалисты напоминают, лучшая защита от энцефалита – вакцинация. Также важно носить закрытую одежду и использовать репелленты во время прогулок на природе. Новый арт-объект откроют в Тюмени 6 сентября. Это кружевной мурал, размещенный на фасаде швейной фабрики, пишет инфоцентр «Регион», и его начали рисовать 15 января. Участие в создании приняли кружевницы из Тюмени, Кургана, Шадринска, Челябинска и Екатеринбурга. Их орнаменты и авторские эскизы легли в основу художественного оформления. Проект получил название «Зауральское кружево». Это собирательный образ, объединивший традиции и мастерство мастериц разных городов Заураля. На этом у меня пока все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:29 в Тюмени. И сегодня четверг, 27 августа. Пожалуйста.
2: Овны, сегодня вы все убедите... Еще раз, заново. Сегодня все убедятся, что вы способны на многое. И интересные предложения не заставят себя ждать.
1: Тельцы, интересные возможности откроются перед теми, кто давно хотел попробовать свои силы в какой-то новой сфере.
2: Близнецы, велика вероятность найти ответы на вопросы, в последнее время приносившие немало беспокойства.
1: Раки, придется пойти на небольшие уступки ради продолжения совместной деятельности.
2: Львы, отличный день для каких-то необычных занятий. Вспомните о том, что давно хотели попробовать.
1: Девы, старайтесь не переоценивать свои возможности и не отказывайтесь от поддержки.
2: Весы, если удастся сохранить позитивный настрой даже в сложных обстоятельствах, вы наверняка найдете способ достичь поставленных целей.
1: Скорпионы, многие сложные задачи удастся быстро решить, если вы сохраните спокойствие.
2: Стрельцы, почаще себя хвалите. Едва ли кто-то еще заметит те успехи, которых вы сегодня достигнете.
1: Козероги, благоприятный день окажется для учебы и любых занятий, способствующих расширению кругозора.
2: Водолеи, сегодня лучше рассчитывать только на свои силы, знания и опыт. Это действительно многое упростит.
1: Ну и рыбы, не спешите отвечать отказом на какие-то неожиданные предложения.

0: Dance, песенка Earbooks. Такой немножко вайб, знаете, ковбойский вайб.
1: Да.
0: Какой-то, как будто на своем ранчо, там, что-то. Чем-то занимаемся на своем ранчо. 8:33 в Тюмени, и вот чем мы займемся далее.
1: Так как у нас четверг, день кинопремьер, мне кажется, уже все об этом знают, впереди у нас будет игра. Не впереди, а даже прямо сейчас. Я задам вопрос, а вам нужно лишь правильно на него ответить, прислать нужную цифру. А вопрос, значит, вот таким образом является.
0: Так как у нас, мы решили всю неделю посвятить Человеку-пауку, потому что, ну, кино, Человек-паук, это сейчас самая такая востребованная история. И, пожалуйста, Яна, вопрос.
1: Вопрос звучит таким образом. Каким соседом является для нас Человек-паук? Первое – дружелюбным, второе – скандальным и третье – соседом по даче.
0: Как вы считаете, отправляйте цифру с номером варианта к нам в МАКС 8-922-300-1046. Выберем одного счастливчика рандомным образом и подарим два билета в Атмос-синема. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: К этому часу дороги Тюмени загружены на 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Больше всего 11 минут на Мельникайте от Наровской до Харьковской займет проезд, 9 минут на Мельникайте от Жигулевской до Республики и 7 минут на Червишевском тракте, далее по Трактовой, от Федюнинского до улицы Мира.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 200 000 рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29 400. Акция действует только...

0: 600 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
1: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Точно, немецкая 8.40. И всю неделю мы тут вспоминаем, что называется, лор Человека-паука и дарим билеты в Atmos Cinema. Сегодня вот Мария улыбнулась. Удача. Мария, доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Мария работает администратором в детском бассейне. И, ну, все мы понимаем прекрасно, как обстоял вопрос с купанием этим летом. Mm-hmm. Наверное, работы было много в этом году, да?
3: Достаточно, да.
1: А еще, знаешь, вот нас удивляет, что ты любишь слушать радио, потому что, ну, как будто бы, когда ты работаешь в детском бассейне, там же постоянно

0: Вот этот шум.
1: Шум, гам, кричат, да.
0: Слезы.
2: Там, там детки визжат, а тут приятные, спокойные голоса.
1: Это очень приятно.
0: Что она? Это комплименты.
1: Можно просто так билеты отдать уже, да.
0: Ну, да, вообще, Мария, все, мы уже как бы тут растаяли. Вот, но давайте все-таки соблюдать эту формальность. Какое было задание, вспомним?
1: Вопрос был такой. Каким соседом является для нас Человек-паук? Первый вариант ответа – дружелюбным. Второй – скандальным. И третий – соседом по даче.
0: И что ты ответила, Мария?
2: Я ответила – дружелюбным.
1: Это верно.
0: Почему? Так, так надменно.
1: Это же очевидно.
0: Могли бы посложнее задание.
2: Он же нормальный человек.
1: Да, несмотря на то, что паук.
0: Ну, ползает там по стенам, все такое. Ну что ж, абсолютно верно. Билеты в Atmos Cinema твои. Мы желаем тебе классного, легкого рабочего дня. Замечательных выходных уже предстоящих. Пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Red Games в утреннем шоу Red.

0: LMFAO с суперхитом Sexy and I Know It. Ну и тут неоднократно звучит такая строчка Look on my body. Типа body, это что? Это тело. И в общем-то, так или иначе, про тело мы сегодня с вами решили пообщаться. Вот какая новость зацепила нас сегодня.
1: Спортзал больше не нужен. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Смысл у нее такой, значит, какое-то вещество вводят в организм.
0: Препарат.
1: Да, препарат, который способствует, значит, самоорганизуется и создает эффект физической нагрузки в организме.
0: Звучит, конечно, все просто как какая-то фантастика, да, и просто какие-то как будто бы мечты. Но, то есть это не просто какие-то вот эти стероиды, да, которые обычно там качки.
1: Да-да-да.
0: Чтобы стать большим-большим качком. Нет?
1: Он никак не влияет на стресс, на износ сердца и износ суставов также. То есть он какой-то супер вообще крутой. Как они его сделали, непонятно. Но, опять же, надо уточнить важный момент, что эта разработка предназначена прежде всего для пожилых людей, ну и неходячих пациентов.
0: То есть, чтобы такое получить, вам нужно еще очередь. Там бабульки будут стоять. Вам нужно будет это еще пережить. Ну, в общем-то, это все пока технологии будущего. Да, пусть даже, возможно, и самого ближайшего. Но давайте все-таки вернемся в настоящее. И тренировочный процесс, тренажерный зал, вот такая атмосфера, да. По-любому есть что-то такое, что вас немножечко раздражает, что вам не нравится, что вы бы исправили. И вот это мы и хотим сегодня от вас услышать.
1: Да, ну вот у меня только один вопрос, когда я нахожусь, ну, как нахожусь, в тренировочном процессе. Через сколько веков я начну уже видеть результаты? Потому что стараюсь и вообще никуда.
0: Вопрос здесь, Яна, не во времени.
1: А в чем?
0: В шоколадках. Шоколадки кушаем. Ну вот, все, пожалуйста. Вот
1: это да.
0: Поэтому да. 8-922-300-1046. Это наш Макс и канал ВК Радио Красная Армия. Пишите.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 17 и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 21 градуса. И во второй половине дня ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57-57-57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: 8 часов и 56 минут в Тюмени. Вы знаете, мы сегодня решили отправиться, ну так, виртуально, конечно, образно
1: хотя
0: говоря.
1: Хотя бы.
0: Хотя бы так, да, в тренажерный зал и выяснить, вот что или кто нас раздражает во время тренировочного процесса. И вот какие сообщения прилетают к нам.
1: Бесят люди, которые очень интенсивно тренируются на тренажерах и не подкладывают под себя полотенца. Немного не хочется вот так вот родниться с незнакомыми спортсменами.
0: А, есть такое, конечно.
1: Прочувствовали, да, этот момент?
0: Есть такое. Меня бесит мой тренер. О как. Очень требовательный. Но он как-то уже меня раскусил и понимает, когда я обманываю его, что ем только, типа, правильную пищу. Он уже по лицу видит, что и чипсики, и мороженки, и не только, все было. Еще и деньги ему платить за это.
1: Какие-то крошки, да, наверное, остались на лице.
0: Вот, кстати, да, вы проверьте, может, у вас там в бороде что-то это застряло, обертка какая-нибудь. Поэтому не такой уж он и экстрасенс, если честно. Да.
1: Если считать, что дорога до спортзала и обратно входит в тренировочный процесс, то именно это просто ненавижу. А вот дома, под любимую музыку, да на специальном коврике, полчасика йоги просто роскошно. Ничто и никто не отвлекает и начинает нравиться все.
0: Я бы сказал, что это суперспособность, конечно, у человека, потому что вот не все могут заставить себя заниматься дома. Вы знаете, да. У меня есть кое-какой спортивный инвентарь дома, и, ну...
1: Кое-какой.
0: Не пользуется популярностью совершенно.
1: Дверь подпирает, наверное, да, там какая-то гантелька.
0: Типа такого, да, вот он как-то так используется попутно. Ну, в общем, дома заниматься, это, конечно, надо самодисциплиной. Или у вас, знаете, что у вас нету еще домашних животных, потому что почему-то кошки... Когда ты там что-нибудь делаешь, планку, да, или что-то, они почему-то думают, срочно нужно подойти
1: помочь,
0: и вот так вот, да, начать головой вот так, да, тереться, типа, ластиться.
1: Они показывают, ты не так делаешь, нужно там вот так вот. Ну, я не знаю, мои мне так говорят.
0: Вот видите, сколько дома отвлекающих факторов. Вот. Но, тем не менее, мы говорим сегодня про тренажерный зал. И что вас бесит или кто вас бесит во время тренировочного процесса? 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Пишите в Макс или в канал

0: часов в Тюмени. Прекрасный город, прекрасная погода и прекрасная компания этого утра здесь, на Красной Армии.
1: Зажгли сегодня такое яркое солнце для вас, и будем его поддерживать общением, шутками и, конечно же, музыкой.

0: Привет, здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Доброе утро, меня зовут Яна Кушнир. 27 августа, четверг, сегодня прекрасный такой вот солнечный денек выдался у нас.
0: Да, и, скорее всего, дальше уже такой красоты мы наблюдать не будем, поэтому, если в вашем автомобиле есть панорамная крыша, люк открывается, уже он открывается, если у вас кабриолет, то крыша, естественно, откидывается. Но будьте осторожны, потому что в 14 часов, примерно сегодня после обеда, ожидается такой небольшой дождик, и до конца дня практически он продлится. Поэтому успеваем ловить вот эти вот финальные теплые летние настроения.
1: Ты знаешь, мне бы прям хотелось думать, что нас слушают в кабриолете.
0: Конечно.
1: Это прям круто. Представляешь, едет по республике кабриолет, там Красная Армия.
0: Кстати, я вообще вот этим летом заметил довольно много таких тачек, всяких разных вообще кабриков. Ну, конечно, когда вот, особенно когда жара была, конечно, завидуешь вообще таким
1: ветерком,
0: людям.
1: Так
0: прям, да. А вот,
1: классно.
0: Кстати, а так ли комфортно ездить в жару в кабриолете? Потому что это как бы выглядит круто. Но тебе прям вот в голову печет так-то.
1: И ездить комфортно, а вот стоять в пробках некомфортно, мне кажется.
0: Да. Ну, в общем, сегодня все открывается, распахивается, и солнечные лучики мы получаем. Также сегодня вы получите обязательно от нас... Классный контент получите, разумеется. И развлечения, подарки, и шутки, и новости, конечно же, обсуждаем. И вот к новостям как раз-таки я предлагаю переходить.
1: Узнаем, какие ограничения коснутся маленьких людей. Ну, в смысле, молодых. И по росту, и по возрасту. Уже с 1 сентября. Что же там такого их придумали?
0: Окей, вот уже совсем близко эта дата, поэтому, да, разберемся с ней поподробнее сразу после Артика и Асти. Их новинки «Бриллиант». Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня!

0: очередная музыкальная мелодрама от Артик и Асти. Только что утренним шоу Red Brilliant называется «Эта история». 9 часов и 11 минут в Тюмени. Ну и, как я понимаю, кое у кого тоже мелодрама.
1: Да. Начнется она с 1 сентября.
0: Ну, то есть начало учебного года, да?
1: Да. Вот ты как будто знаешь эту историю, да?
0: Я нет, просто знаю, что 1 сентября начало учебного года.
1: Ну, как бы да. Ну, осень начало еще, да. Но мы действительно говорим про школьников. Им запретят пользоваться телефонами.
0: Вообще?
1: Ну да, только можно будет на переменах и в экстренных случаях доставать.
0: Ну это уже кое-что.
1: Как будто бы, такое ощущение, что и раньше нельзя было ими пользоваться. Нет, или у меня где-то...
0: Ну вот я вспоминаю свои школьные годы, ну мы пользовались, но знаешь как, мы передавали, например, вот на уроке идеально можно было передать, например, какой-нибудь рингтон, песню по Икпорту. Знакома тебе такая технология?
1: Конечно, да.
0: Да, вот мы передавали всякие игры. И как раз на уроке ты вот просто положил
1: и
0: соединение стабильно, да, ничто не мешает.
1: А я передавала на уроках записки.
0: Любовные?
1: Ну, нет, просто типа пойдем на переменки в столовку.
0: Ну, давай, записку свою давай вместе почитаем, посмеемся. Вот эта тема. Ну, я еще вспоминаю, что на некоторых уроках я даже умудрялся... Такая игра была популярная там на моцике. Надо было...
1: По горкам,
0: да-да-да. Угу. И он постоянно там, ну, балансировать надо было. Да-да. Мне кажется, я даже был чемпионом класса по этой игре. Вот такая тема. Ну что ж, бедные школьники, конечно, без телефона, как будто бы...
1: Без рук.
0: Учиться как будто бы придется.
1: Ну да. Учиться еще раз и еще раз. Ну, в общем-то, вот это вот.
0: Много раз учиться.

0: В утреннем шоу «Реда Красной Армии» песенка про друзей, friends. Это Marshmello и Энн Мэри. Ну, как будто бы четверг, да. Вполне можно позвонить друзьям, узнать, mm-hmm. может, какие-то у них планы на выходные. Ну, в моем случае это два человека.
1: Хорошо, что есть кому звонить, да.
0: Да, 9 часов и 19 минут в Тюмени. И давайте будем как-то разбираться, что нам делать вообще с этим днем.
1: Ну и звезды так шикарно сегодня расположились на небе, что мы с превеликим удовольствием в ближайшее время расскажем астропрогноз на сегодняшний день, чтобы вы могли построить продуктивнейшие планы.
0: Кроме того, к нам придет наш друг, вот, кстати говоря, Николай Антонов, и презентует выпуск новостей. Николай, здравствуйте.
2: Да,
0: здравствуйте.
2: Доброе утро, ребята. Вот вы говорите, что школьникам запретят в телефонах сидеть. Есть, а давай. Знаете, куда они смогут потратить высвобожденное время? А вот в Тюмени появится новый сервис для трудоустройства подростков.
0: Какой-то консервативный человек вообще, да. Ну что ж, подробности, что это за сервис такой, мы узнаем сразу после Димы Уриха и его бенгера «На меня-то не сердись» уже скоро.
3: Реклама.
4: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЭ ЗПС в ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 20-50-45. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
1: Застройщик ОАЭ «ЗАЕСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: Ранее, а вот и свежие новости, а вот и Николай Антонов. Николай, еще раз доброе утро, пожалуйста.
1: Да, доброе утро всем, здравствуйте. Итак, 5 новых точек Wi-Fi появилось в Тюмени. Бесплатный интернет Тюмень Фри теперь есть у ЗАГСа на улице Хохрякова, скверах в Южной, Льворовнино, Никольский и на Сказочном бульваре. По информации Департамента информатизации региона, до конца августа доступ к сети также появится в скверах медицинских работников Калининского округа, отрядов мэра Александра Моисеенко и школьном. Полный список предоставлен на геопортале и в сервисе 2DIS. В Тюменской области разработали цифрового помощника для трудоустройства подростков, сервис «Карьерошка». Работает на платформе мессенджера «Макс», сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Он помогает оперативно подать заявление на трудоустройство, быстро перейти к созданию или подтверждению учетной записи на госуслугах, получить консультацию по нормам трудового законодательства, уточнить перечень необходимых документов. Среди ключевых результатов внедрения – сокращение количества ошибок при оформлении заявлений в 1,5 раза. Тюменские студенты создадут макет моста, используя только макароны, спагетти и пластилин. Всероссийский кубок молодых инженеров «Стройбитва» пройдет на площадке ТИУ 1 и 2 сентября. Жюри оценит проекты по 100-бальной шкале. В зачет пойдет не только прочность, но и длина пролета между крайними опорами, наличие проезжей части, архитектурная выразительность макета, качество презентации, слаженность командной работы и другие аспекты. Мероприятие пройдет в очном и заочном форматах. Подробности на сайте вуза. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: 29. Ну и вам, так сказать, на ход ноги. Астропрогноз на 27 августа, на четверг. Погнали!
1: Овны, сегодня все убедятся, что вы способны на многое. И интересные предложения не заставят себя ждать.
0: Тельцы, интересные возможности откроются перед теми, кто давно хотел попробовать свои силы в какой-то новой сфере.
1: Близнецы, велика вероятность найти ответы на вопросы, в последнее время приносившие немало беспокойства.
0: Раки, придется пойти на небольшие уступки ради продолжения совместной деятельности.
1: Львы, отличный день для каких-то необычных занятий. Вспомните о том, что давно хотели попробовать.
0: Девы, старайтесь не переоценивать свои возможности и не отказывайтесь от поддержки.
1: Весы, если удастся сегодня сохранить позитивный настрой даже в сложных обстоятельствах, вы наверняка найдете способ достичь поставленных целей.
0: Скорпион, многие сложные задачи удастся быстро решить, если вы сохраните спокойствие.
1: Стрельцы, почаще себя хвалите. Едва ли кто-то еще заметит те успехи, которых вы сегодня достигнете.
0: Козероги, благоприятным день окажется для учебы и любых занятий, способствующих расширению кругозора.
1: Водолеи, сегодня лучше рассчитывать только на свои силы, знания и опыт. Это действительно многое упростит.
0: И, наконец, рыбы, не спешите отвечать отказом на какие-то неожиданные предложения.

0: Army. Довольно-таки брутальная история Die For Me от Зейна. Ну и давайте пофантазируем немного под этот трек. Вот заходит человек в тренажерный зал, да? Уверенный. Он знает, что он хочет, да? Он знает, что это штанга, это гантеля, да? Он разбирается. В общем, неплохо так можно появиться в тренажерке под эту песню. И почему мы решили поговорить именно об этом?
1: Потому что у нас сегодня новость. Спортзал больше не нужен. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. То есть они какое-то вещество, какую-то субстанцию вводят в организм, тем самым мышцы начинают расти без вреда для суставов.
0: И без тренировок, да?
1: Да.
0: Ну, это, конечно, вообще звучит очень и очень многообещающе.
1: Но тут важный есть момент, что он не для всех создан, не для обычных людей, а именно для пожилых и неходящих.
0: Ну, подождите, да. В общем, в целом, перспективная достаточно история. Вот, но... Давайте все-таки вернемся в сегодняшний день. Приходится пока что по старинке вот это вот тренажеры, вот это все, да. Но в целом-то как бы ок, но по-любому есть что-то одно вот такое, что вас немножечко бесит, раздражает, или кто-то какой-то конкретный человек, или какие-то, может быть, люди. Вот и расскажите нам, пожалуйста, что или кто это такое, что бесит вас в тренажерном зале.
1: У меня, вот знаешь, есть замечание к тренажерным залам. Где бы я ни была, там почему-то маленькие столы, либо какое-то место, где можно поставить бутылку, телефон, там, полотенчика положить. Это всегда какие-то маленькие столики, там, маленькая полочка, но не предназначена для вот этих больших бутылей, которые вот эти вот люди приходят.
0: А сейчас в современном мире, если ты пришел в тренажерный зал без мобильного телефона, ну, это ты бесполезно просто сходил, потому что надо же обязательно фотографию
1: сделать.
0: Естественно,
1: никто не поверит.
0: Я скажу, что меня все устраивает, кроме вот когда день ног надо делать. Я понимаю, что ноги — это половина тела, особенно для мужчин это все важно. Но как тяжело потом, не на следующий день, а вот послезавтра.
1: Через день, да.
0: Да, это вообще любое движение, встать, сесть.
1: Вот. Но опять
0: иногда даже бывает на педали в машине тяжело нажимать. Лень просто становится. Настолько вот бесит меня день ног. Ну и вы тоже про себя расскажите. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Пишите в Макси в канал ВК Радио Красная Армия.
2: Пробки на дорогах.
0: Но от машин накачанных давайте к машинам, таким автомобилям. 2 балла загруженность тюменских улиц к этой минуте. 11 минут на 50-летие октября от профсоюзных до Пермякова стоим. И 10 минут время проезда по Мельникайте от 30-летия по

0: ничего не забыть? Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Таракана в Тюмени. Что или кто вас раздражает во время тренировочного процесса в тренажерном зале? Вот такой у нас сегодня вопрос. Решили с этим разобраться. И какие истории к нам прилетают? Яна, пожалуйста.
1: Бесит, что пшикаются дико вонючими дезодорантами в раздевалке. И когда не пользуются, наоборот, дезодорантами и дико воняют в зале.
0: Хорошо, давайте придумаем, как сбалансировать вот это вот. То есть запах от дезодоранта не нравится, когда нет запаха от дезодоранта. Как вот, что, сколько пшикать? Сколько пшиков надо?
1: Ну, я думаю, по одному пшику в каждую подмышку нормально.
0: Будет достаточно, да. Хорошо, принимается. Учитываем эту информацию, да. Ну, вот список того, что меня раздражает.
1: Ответственно подошел человек.
0: Список сразу же, да. Угу. Штанги тяжелые.
1: Так.
0: А вы знаете, что можно самому регулировать?
1: Блинчики убрать.
0: Люди все такие замотивированные. Техника у всех такая правильная. И ты стоишь и думаешь, как вообще вписаться во всю эту атмосферу.
1: Mm-hmm. Ну это да, иногда смущает очень даже, потому что смотришь, они так все красиво, все правильно делают, и ты вроде тоже хочешь позаниматься, а как, а что, а
0: да
1: ты,
0: начинай,
1: а ты
0: не, на самом деле, это, конечно, тяжело, но надо стараться об этом не думать. Да, конечно, когда вы новичок, там, первое время как-то выглядите неуверенно, что-то еще, но со временем наблюдайте за такими людьми, которые, вот как вам кажется, правильно делают. Ну mm-hmm. и потом что-то где-то вот у вас получится тоже как-то прийти к какой-то правильной технике.
1: Ну, кстати, вот девушка тоже солидарна с тобой по поводу этих блинчиков. Бесит, когда не разбирают свои блины по 25 килограммов с тренажера. И когда девушки в суперобтягивающих лосинах не занимаются, а фоткаются в зеркало по 15 минут и приходится обходить как-то стороной, чтобы не попасть в кадр.
0: Угу. Ну, по поводу лосины, это, конечно...
1: Ну, я знала, что мужчины это оценивают всегда.
0: Ну, нет, вы знаете, как бы это невозможно, во-первых... Ну, на это не обратить внимания. А во-вторых, сейчас такие лосины, знаете, когда как будто бы вот лосины и сверху еще трусы еще как будто бы.
1: С пушап-эффектом.
0: Ну, всякие там, да. Ну, ладно, давайте сменим тему, а то у меня разыгралось воображение.
1: На тренировку захотелось, да?
0: Да. Я предлагаю вот этим вот закончить, очень такое прикольное, да. А меня все устраивает. Жму 120, присед 130.
1: Ого.
0: Это серьезный показатель, да. И прикинь, если эта девушка нам еще написала.

0: С песенкой про грустных девчонок, Sad Girls. Ну, Виталию Гагунскому есть что сказать, конечно, на этот счет. Помните, да, его интервью? Ты если грустишь, женщина, то это, не общайся.
1: Не подходи ко мне, да. Ну, такое себе, конечно, выражение. Я не согласна, не согласна. Ну и грустить придется не только девчонкам, но и мальчишкам.
0: А что?
1: Сегодня можем почувствовать все и сразу. Грусть, облегчение, злость, ностальгия. Вот это большой спектр эмоций. А все потому, что... Полнолуние у нас завтра будет 28 августа. Кровавая луна. Да, кровавая она, потому что будет окрашена в красный цвет из-за затмения, которое также ожидается в это время.
0: Так, и что делать можно, что нельзя?
1: Так, ну, можно что делать? Значит, подводить итоги, записывать свои озарения, слушать свое тело. Ну, в общем, такую спокойненькую жизнь так. Сегодня живем. И ну, завтра тоже.
0: Учитывая то, что это все бесплатно, окей, хорошо. Так, а что нельзя делать?
1: Нельзя делать. Принимать важные решения на эмоциях. То есть, если вы злитесь или там сильно радуетесь даже, тоже нельзя. Ввязываться в конфликты и начинать новые проекты.
0: Блин, это моя обычная жизнь. Принимать эмоциональные решения, ввязываться в конфликты и начинать новые проекты. А стричься.
1: Пока еще можно успеть сегодня, потому что она еще нарастающая, а вот завтра уже все нельзя.
0: И если завтра подстрижешься, то что?
1: Ну, будут плохо расти, потому что на убывающую луну...
0: Я вот на убывающую один раз подстригся, и все.
1: Вот оно в чем.
0: В чем дело, да?
2: Реклама. Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400. Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офета.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Черкова, 60.
7: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Сегодня Шоу Рэд вместе с Бирвульф и ее суперхитом «Феникс». Что делать, он знает сам. Антон Колев далее продолжает это утро на Красноармии.
1: Да. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Спасибо большое. Как у вас настроение? Все ли классно вас в этот четверг?
2: Супер у нас вообще сегодня.
1: Я вас сегодня не видел еще такие... Бодренький, красивый.
2: Заряженный, да. Слушай, это все солнце.
0: Знаешь, настроение такое уже поскорее пойти на улицу погулять, потому что потом там дождь начнется что-то после обеда.
1: Это да, это я вам завидую, честно говоря, по-хорошему. Ну что ж, наслаждайтесь в полной мере этой возможностью. Я желаю вам потрясающего дня. Спасибо вам за очередное утро. Будем ждать вас завтра.
0: Да тебе хорошего дня, всем остальным тоже. Вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. Ну а в Тюмени без 2:10. И я с большим удовольствием приветствую всех наших слушателей здесь, на том же самом месте, на Красной Армии. Мы продолжим слушать музыку. Все подробности расскажу вам через несколько треков. Оставайтесь поблизости.

О, не знаю, все мне в этом треке нравится. Абсолютно все, что можно себе только представить. Это Slater Dance. 10 часов и 8 минут уже в Тюмени. Конечно, в разгар рабочей недели тут как будто бы нам особо не до танцев, но тем не менее, с точки зрения послушать танцы, да, в данном случае, мы, конечно же, можем себе позволить. 10 часов и 9 минут, повторюсь еще раз, в Тюмени. Продолжаем далее рабочее утро. Утро плавно, которое перетечет в день, а там уже и в вечер, и там уже отправимся мы с вами отдыхать. Тем более, что практически на финишную прямую мы с вами этой рабочей недели вышли. Готовимся к тому, чтобы встречать осень, встречать сентябрь. Ну и у нас здесь, конечно, тоже много всего интересного распланировано. Будем с вами слушать музыку с 12 до часу. Не пропустите программу «Плюс Вайб», в которой продолжим дарить тюменцам сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей и билеты в кино. Ну а пока музыка, музыка и музыка. Бруно Марс на подходе от «Just Might», до этого «Holiday Boy», «Моя хулиганка», но сперва «Temper City», «Self-Aware».

0: Этот трек послушаем с вами через 2 минуты ровно, никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени, по данным Яндекса, плюс 21 градус. На улице облачно с прояснениями. Днем также плюс 21, но небольшой дождь. Вечером плюс 15 и небольшая дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро на Красной Армии проект Нептюника. Вот и... Этот и другие наши хиты ждут тебя через минуту с небольшим. Оставайся поблизости.
3: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51 87 37.

что-то там про сосенки и вот про что-то еще. Я, если честно, вот эту, знаете, всех этих фрешменов, хотя они не такие уж и фрешмены, ну, не особо разборчиво, когда вот люди что-то произносят из своего рта, то так себе понимаю. Но что-то про сосенки там точно было. 10.41 в Тюмени, продолжаем далее двигаться по этому дню. 27 августа сегодня, день знаменательный, четверг. Ребята из утреннего шоу Red рассказывали, чем он знаменателен. Я тоже сделаю это, но чуть позднее. Потому что с 12 часов у нас здесь как раз есть специально отведенное время для этого, программа под названием «Плюс Вайб». Оставайтесь поблизости и не пропустите. Подарки, игры, новости, обсуждения и какие-то приколы точно вас там ожидают. Ну а пока вас ожидает группа «Градусы» в ближайшее время с треком «На ресницах». Ну а перед этим Russian Rowling Andrei Whiskey Pongo.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 20 и облачно с прояснениями. Днем сегодня небольшой дождь, да, плюс 20, вечером плюс 15 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Coldplay, «Моё Windows» ловлю. Послушаем этот новый хит через полторы минуты, никуда не уходим.
4: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
8: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
0: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
9: vk.com/redarmy

Тюмени 11 часов. Продолжается далее это утро, и у нас здесь, конечно же, продолжает звучать музыка на Красной Армии. Ее будет много. Впереди диджей Гожа, Мичико. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
5: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на четверг и пятницу. Начинаем с кинопремьер, затем отправляемся в Италию без загранпаспорта, а пятницу отдаем искусству, вокалу и клубной машине времени. Как всегда, в четверг у нас кинопремьеры. Сегодня в кинотеатрах выходит мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом кузнечиком Кузей отправляется на поиски папы 0+. Еще один фильм – боевик «Мятеж». Бывшего спецназовца Коула Рида обвиняют в убийстве босса. Ему приходится бежать от закона. Он решается самостоятельно выйти на след преступника и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор. 18+. Если у вас в этом году не получилось съездить в Италию, не расстраивайтесь. В 19:30 сегодня рыбный ресторан «Посейдон» устраивает для вас итальянский круиз. Шеф-повар Анатолий Заботкин и бренд-шеф Александр Карюкин подадут 6 блюд с итальянским характером. 18+. Завтра, 28 августа в 15:00 в Астро на Сергея Джамбровского, 19, пройдет арт-перформанс «Мечтатели» коллаборации с Жабо и Sweet Home, где квартира станет пространством для искусства. 18+. В 19:00 в Большом зале конторы пароходства начнется вокальный мастер-класс и можно будет даже исполнить любимую песню на сцене. 12+. Завтра же в Бульвар-баре зададимся вопросом, где мой 2008-й? На танцпол вернутся главные клубные хиты того времени. Временной портал откроется в 21:00. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Ребенок услышим через 2 минуты ровно, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

который мне сильно, я им импонирую вообще. Это Софи Такер, «Манхэттен», всякий раз я как ребенок жду не дождусь какого-нибудь нового релиза, и вот он относительно недавно состоялся. «Манхэттен» называется эта история. 11.45, Тюмени, и знаете что, чем я решил заинтересоваться? Я не знаю, озвучивает ли вам эту информацию когда-либо вообще утреннее шоу «Рэд» или нет, но у нас тут есть вкладочка в браузере, и я думаю, а давно я в нее не заглядывал, дай-ка посмотрим, что там произошло вообще. Этот год и это лето, как вы понимаете, весьма таким было, ну, достаточно знаменательным на температурные, и не только температурные, еще и водные рекорды. Но температуры, наверное, нет, а вот что касается водных, то да. Так вот, давайте взглянем на август, каким он был вообще в Тюмени за последнее время. И по датам пробежимся. Вы знали, что последний турнирный рекорд для 27 августа был поставлен аж в 2010 году? Тогда была зафиксирована температура 31 градус, да. И буквально несколькими днями ранее до этого, начиная с 20 августа, в среднем было 35-36 градусов. Это было в 2021 году. Вы можете себе представить? Вот неделя была с 20 августа по 26, 27 получается, где 30 градусов на улице было. Что? Такое вообще возможно? Оказывается, да. Ладно, идем далее. Прямо сейчас с нами Бьянка. Вспомним хит «А чё-чё».

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии группа «Серебро». Смотри, но не трогай. Ну и не за горами, уже буквально через 8 минут стартует программа под названием «Плюс Вайп». Оставайся поблизости, не пропусти.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте brusnika.ru.
5: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
6: На

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В Тюмени 12 часов. Начинаем «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии. Всем добро пожаловать. Послушаем с вами совместную работу от Мадонны и Мартина Гаррикса «Бизара», потом все расскажу.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:03 в Тюмени. Мы начинаем программу «Плюс Вайб». Итак, прямо сейчас я предлагаю вам немножко позволить себе посреди рабочего дня отдохнуть, прерваться буквально на ближайшие 57 минут, если говорить прям в точности до минут, и, ну, уже 56, и, значит, позволить себе расслабиться. Хотя, возможно, вы и не напрягаетесь особо, и вообще, может быть, у вас сегодня выходной день. Я не знаю, как у вас там все происходит, но надеюсь, что чувствуете вы себя хорошо, как в физическом, так и в ментальном плане. Я желаю, чтобы у вас все было действительно хорошо. Мы здесь, Плюс Вайбе, в обязательном порядке поддержим любое из ваших настроений, но, опять же, надеюсь, что оно все-таки где-то в зеленой зоне. Мы планируем здесь слушать музыку, а также дарить подарки. И что касается подарков, то у меня есть сегодня и вообще в целом на этой неделе сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Помимо этого еще и билеты в кино. Как мы будем их с вами разыгрывать? Будет парочка игр, одна из них ближе к середине часа. До этого там мы, значит, с вами поговорим о каких-либо локальных новостях, да и не только локальных, тюменских еще, и, может быть, заглянем, посмотрим, что там активнее всего обсуждается в российском сегменте интернета, в различных пабликах, каналах и так далее. Ну, а ближе всего к нам игра, как раз-таки, в которой можно будет сертификат «Максимилианс» получить. Тут что мы будем делать? Мы вновь обратимся к тому, что за день сегодня такой, 27 августа, какие есть праздники, какие события произошли в этот день когда-либо. И, отталкиваясь от этого, задам вам вопрос, ответив на который, вы сможете как раз-таки подарок у нас и забрать. Ответы свои заранее можно готовиться к тому, чтобы присылать их в «Макси» или в «Телеграм». 922-300-1046. Вот номер Красной Армии. Итак, все вроде бы анонсировал, все вам рассказал. Теперь еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать отличного продолжения этого дня. Вместе с нами сейчас Оля Серябкина и Дима Урих. Слушаем хит 8901.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 8 минут. Точное тюменское продолжается далее. Хотел сказать утреннее шоу Red. Нет, программа Плюс Вайб дальше продолжается. Что у нас здесь с вами сейчас будет происходить? Давайте поговорим о том, чем знаменателен день 27 августа. Я, конечно же, как и всегда, нашел вот этот вот источник информации, где мы черпаем ее, и, ну, вот люди, работающие на радио. И давайте об этом поговорим, после чего перейдем к одному из весомых поводов этого дня и, собственно говоря, по этому поводу и зададим вопрос, ответить на который вы можете получить подарок от Красной Армии. Так, сегодня день первого поцелуя, сегодня день российского кино, ничего себе, вот это да. Поздравляем всех причастных, в том числе, кстати, я знаю, что и в Тюмени есть кинопроизводители. Многих из этих людей я знаю лично, и ребятам желаю исключительно успеха и развития, еще раз развития. Вот очень хочется, чтобы мы с вами наконец вовсю, везде на больших экранах увидели тюменское кино, так как это уже получалось сделать, ну и чтобы еще и еще у ребят все получалось и развивалось дальше. С днем вас, российского кино! Всемирный день озер сегодня, праздник пролетающих облаков. Это вот, ну кто придумал вот это? Это тот человек креативный, в кавычках, который, так, надо еще какой-то праздник придумать. И просто так, знаете, подбородок чешет, его в небо смотрит, такой, о, проплывают облака, точно, праздник проплывающих, пролетающих облаков. День каменщика, день ленточек и бубенчиков какой-то, не знаю, но много на самом деле. И вон день пирожных макарони, международный день лотереи. Этот праздник я бы, наверное, сильно азартным людям не стал бы рекомендовать праздновать, потому что можете, знаете, можете затянуть. А оно вот это вам надо? Да не надо оно вам это. Подумайте о бюджете. Сегодня еще Международный день бокса. Я, как человек, занимавшийся боксом достаточно долгое количество времени, хотел бы свой вопрос посвятить именно этому. Когда мы говорим про Международный день бокса, когда вообще просто говорим про бокс, то у нас, естественно, в качестве первой ассоциации среди спортсменов возникают, я думаю, у многих из нас два человека. Либо оба сразу, либо у кого-то кто-то первым, кто-то вторым. Но, тем не менее, это Мухаммед Али и это Майк Тайсон. Я бы здесь хотел зацепиться за Майка Тайсона, как бы это странно ни звучало, потому что, ну, именно с него, с его боев, которые я смотрел еще будучи ребенком в прямом эфире, и началось мое знакомство с миром бокса, если честно. Насколько это было зрелищно, насколько это было классно, как много шума всегда было вокруг каждого боя. И вот я бы хотел поговорить о Майке Тайсоне. Вообще выдающийся, на самом деле, спортсмен, проживший красивую очень карьеру, невероятно странным образом ее, можно сказать, и завершивший, но это в целом такое напасть для многих людей, которые достигли успеха в спорте, придя с самых низов и потом рухнув немножечко оттуда с вершины. Такое бывает. Могу вам много что рассказать про Майка Тайсона и про его рекорды, и про все, как он и абсолютным чемпионом мира был по боксу, как он самым молодым чемпионом стал, как он выиграл пояс WBC в возрасте 20 лет, да, и как Эвандера Холифилда чуть-чуть на несколько сотых процентов отщипнул у него от тела, откусив ухо, и так далее, и так далее. Но вопрос у меня к любителям бокса, да и не только, к нашим слушателям прямо сейчас такой. А какое самое известное прозвище было у Майка Тайсона, когда его ринг-анонсер объявлял? Пишите 922-300-104.6. Ваши варианты ответов я жду именно туда. 922-300-104.6. Подведем итоги через парочку треков. Вот один из них прямо сейчас. Это Zerp и 24K Golden Fast Friends.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: вайб на Красной Армии.
1: Да, он самый плюс вайб прямо сейчас. И подводим итоги розыгрыша сегодняшнего розыгрыша сертификата на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Вместе с нами тут Егор. Егор, привет.
2: Добрый день.
1: Привет-привет. Но судя по тому, что мы сегодня говорили про Майка Тайсона, потому что сегодня Международный день бокса, и я вот решил вспомнить именно эту боксерскую персону, ты вполне себе неплохо разбираешься в боксе, правильно я понимаю?
2: Немножко.
1: Потому что мы сегодня говорили о Майке Тайсоне вообще в целом, как о личности, так еще и подчеркнули тот факт, что у него было прозвище кое-какое такое, которое, ну, возможно, наводило страх на его соперников. И, ну, я думаю, те, кто ощущал на себе силу его удара, с этим прозвищем были согласны. Вот, Егор, нам нужно с тобой это прозвище озвучить. И получится ли у нас это сделать? Вот сможешь это сделать в духе, как ринг-анонсер в боксе это делает?
2: Ну, как он, наверное, не смогу, а прозвище могу озвучить.
1: Ну, давай. Итак, пожалуйста.
2: Железный Майк.
1: Железный Майк, да, совершенно верно. Или, как там говорили, Айрон Майк Тайсон. Да, совершенно верно, именно Железный было его прозвище. Ну что ж, спасибо большое, Егор, тебе за победу. Поздравляем тебя и желаем
2: спасибо
1: тебе...
2: Спасибо вам тоже.
1: Спасибо огромное. Желаем тебе хороших предстоящих выходных. Начинается новый деловой сезон, новый школьный сезон и так далее, чтобы он стартанул хорошо и гладко и также продолжился.
2: Взаимно, вам тоже всего хорошо.
1: Спасибо огромное, мой друг. Счастливо, пока.
2: До свидания.
1: Пока-пока. Ну, а мы с вами не прощаемся. Мы, конечно же, идем далее. Впереди нас много всего ожидает. Пока давайте Халифлейму послушаем и его дебютную карточку, визитную, точнее, карточку Тано.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: некую схожесть с неким бельгийским музыкантом и продюсером по имени Стромае. Кто-то не находит, кто-то говорит, да вы что, это оригинальная версия. Сам Холли Флейм четкого ответа на это не дает. Подукрал он что-нибудь или подсмотрел, подслушал или нет, иронизирует. Ну что ж, почему бы и нет. 12.21 в Тюмени продолжается далее. Плюс вайп, впереди возможность выиграть билеты в кино на Красной Армии. Перед этим нас с вами ждет афиша на сегодня и предстоящие выходные. Но еще ранее лирик «Don't go mad».
1: Реклама.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Вайп. Плюс вайп.
10: На Красной Армии.
11: Всем большущий привет! Плюс вайп продолжается. Мы плавно завершаем лето и завершаем его тем, что будем разыгрывать на этой неделе сертификаты ресторан «Максимилианс», а также билеты в кино. Не пропусти.
9: Плюс вайп
10: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. Начинаем с кинопремьер, затем отправляемся в Италию без загранпаспорта, а пятницу отдаем искусству, вокалу и клубной машине времени. Как всегда, в четверг у нас кинопремьеры. Сегодня в кинотеатрах выходит мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом кузнечиком Кузей отправляется на поиски папы 0+. Еще один фильм – боевик «Мятеж». Бывшего спецназовца Коула Рида обвиняют в убийстве босса. Ему приходится бежать от закона. Он решается самостоятельно выйти на след преступника и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор 18+. Если у вас в этом году не получилось съездить в Италию, не расстраивайтесь. В 19:30 сегодня рыбный ресторан «Посейдон» устраивает для вас итальянский круиз. Шеф-повар Анатолий Заботкин и бренд-шеф Александр Карюкин подадут 6 блюд с итальянским характером 18+. Завтра, 28 августа в 15:00 в «Астро» на Сергея Джамбровского 19 пройдет арт-перформанс «Мечтатели» коллаборации с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства 18+. В 19:00 в Большом зале конторы пароходства начнется вокальный мастер-класс и можно будет даже исполнить любимую песню на сцене 12+. Завтра же в «Бульвар-баре» зададимся вопросом, где мой 2008-й? На танцпол вернутся главные клубные хиты того времени. Временной портал откроется в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: который называется Girls, Тюмени 12.34. Мы продолжаем далее шоу Плюс Вайп. И прямо сейчас будем разыгрывать билеты в кино в кинотеатр Атмос Синема. И вот каким образом мы поступим. Я напомню, что сегодня у нас, оказывается, вы знали или не знали, но если вдруг не знали, на всякий случай еще раз повторюсь. Сегодня день российского кино. И вопрос у меня для игры, соответственно, связан с российским кино. А какое, собственно говоря, какой фильм российский считается самым кассовым? Вот какой российский фильм самый кассовый? Три варианта ответа. Цифра 1, «Последний богатырь», цифра 2, «Холоп», цифра 3, «Чебурашка». Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги чуть позднее. Пока же давайте узнаем, что же там происходит за нашими окнами.
1: Прогноз погоды.
0: Ну а в Тюмени сейчас плюс 21 градус, на улице облачно с прояснениями, вечером сегодня до плюс 15 и небольшой дождь, ночью плюс 10 и тоже облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
7: Купил и отдыхай спокойно.
8: Тимофея Чаркова, 60.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОКРН 102-720-083-05-79.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, ну что, 12 часов и 41 минута уже в Тюмени. Мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Виолетта. Виолетта, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Так, ну расскажи, у тебя как вот эти познания по поводу кассовости российских фильмов? Интуиция сработала или ты знала наверняка, может быть, где-нибудь слышала новость какую-то?
2: Знала.
1: Знала. Так, хорошо. А фильмы, вот о которых шла речь... Подожди, давай так. Я для всех тех, кто, может быть, к нам только что присоединился, напомню, что сегодня День российского кино. И вопрос у меня был как раз-таки про российское кино. Какой фильм считается самым кассовым в истории российского кино? У нас было три варианта ответа. Последний «Богатырь», «Холоп» и «Чебурашка». И какой же верный ответ, Виолет, скажи нам?
2: «Чебурашка».
1: «Чебурашка», да, совершенно верно. Вообще, в 2022 году, когда этот фильм впервые... появился на больших экранах, он собрал, по-моему, за весь прокат порядка там 7 с лишним миллиардов рублей. Это действительно историческая цифра, которая до сих пор не побита. «Холоп» тоже есть в этом списке, по-моему, на 4-м месте или на 3-м с результатом что-то там 3 миллиарда и так далее. Ты смотрела «Чебурашку»?
2: Да.
1: Рекомендация есть у тебя по поводу того, стоит или не стоит смотреть?
2: Ну да, стоит, есть.
1: Стоит посмотреть. Хорошо. Принимаем к сведению данную рекомендацию нам Виолетты. И, в общем-то, поздравляем тебя еще раз с твоей победой. Желаем тебе приятного просмотра заранее и хорошего отдыха там, в кинотеатре «Атмос Синема». Спасибо тебе огромное. Будь с Красной Армией. Далее. Хорошего дня. Пока.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Счастливо. Ну, а мы тем временем продвигаемся вперед. К нам все ближе становится обеденный перерыв, но до его наступления мы с вами еще, конечно же, будем слушать музыку. Прямо сейчас с нами Эйкон. Right now. Ловите.
0: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вместе с нами. Трек, который называется «Любовная». Вообще, я как-то отмечал тот факт, что достаточно необычно услышать Акмаля здесь, на Красной Армии. Ну, разве что вот у него дуэт был вместе с Хамали, «О чем ты не спишь по ночам». Но вполне себе симпатично он вписывается в нашу музыкальную обстановку. 12.50 в Тюмени. Продолжаем далее. Впереди у нас звонкие, невероятно до этого «Fastboy Music Sounds». Ну, а перед этим послушаем Тим Белорусских и его мысли уже скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22 градуса, на улице облачно с прояснениями, вечером плюс 15. Небольшой дождь ночью, до плюс 10 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS75 плюс 2024 модельного года. Не оферта.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени, час дня. Что ж, плюс вайб завершен, но это вовсе не означает, что у нас тут все прекращается. Нет, мы продолжаем и далее слушать музыку. У нас ее предостаточно. Начнем хит с однозначно, точнее, час с однозначно летнего хита. Марк Кремонт, Партенопе.

Армия, только что, если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Вот так вот поет там моя Мишель. Ну, а что касается Басты, знаете, что я хочу отметить? О, кажется, у старичка Василия Михайловича достаточно активным будет завершение этого лета завтра. И, в общем-то, оставшиеся еще дни лета, 28, 29, 30 августа, дает он большие стадионные концерты в Москве, в Лужниках. Вот завтра у него будет совместный концерт с Гуфом. Баста, Гуф, я так понимаю, приуроченный ко второму альбому их совместному. А 29 и 30 августа у него будут сольные концерты в Лужниках. Мы и так знаем, что Баста рекордсмен по количеству зрителей по стадионным концертам среди отечественных исполнителей. Но и, может быть, рекорд удастся побить. Не знаю, пожелаем ему удачи. Невероятно талантливый человек, у которого невероятно талантливые музыканты работают. Я не знаю, там Санжар Турсунов, клавишник, или Саша Попов, который у них на ударных. Но это приятно смотреть вообще. Отличная группа, классные музыканты, как сессионные, так и концертные. Пожелаем ребятам удачи и успешной реализации этих концертов. Ну а мы с вами отправляемся далее. Я вам тоже хочу пожелать успешной реализации всех ваших рабочих планов. Ну и чтобы как-то чуть-чуть скрасить и облегчить эту самореализацию, будем слушать музыку и далее. Прямо сейчас с нами Inotra 54 Ultra Tall to You.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
6: Специалисты. Застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
7: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Вещанная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
14: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
15: И слушай новые треки.
14: Ступай!
15: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
14: Ступай!
15: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
14: Нас уже 18 тысяч.
15: Не хватает только тебя.
14: Ступай!
15: vk.com/redarmyfm.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на четверг и пятницу. Начинаем с кинопремьер, затем отправляемся в Италию без загранпаспорта, а пятницу отдаем искусству, вокалу и клубной машине времени. Как всегда, в четверг у нас кинопремьеры. Сегодня в кинотеатрах выходит мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа? Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом кузнечиком Кузей отправляется на поиски папы 0+. Еще один фильм – боевик «Мятеж». Бывшего спецназовца Коула Рида обвиняют в убийстве босса. Ему приходится бежать от закона. Он решается самостоятельно выйти на след преступника и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор 18+. Если у вас в этом году не получилось съездить в Италию, не расстраивайтесь. В 19:30 сегодня рыбный ресторан «Посейдон» устраивает для вас итальянский круиз. Шеф-повар Анатолий Заботкин и бренд-шеф Александр Карюкин подадут 6 блюд с итальянским характером 18+. Завтра, 28 августа в 15:00 в «Астро» на Сергея Джамбровского, 19, пройдет арт-перформанс «Мечтатели» коллаборации с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства 18+. В 19:00 в Большом зале конторы пароходства начнется вокальный мастер-класс и можно будет даже исполнить любимую песню на сцене 12+. Завтра же в «Бульвар-баре» зададимся вопросом, где мой 2008-й? На танцпол вернутся главные клубные хиты того времени. Временной портал откроется в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: истории на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 3 балла. Местами есть затруднения. 13 минут стоит Герцен и Малугина Таймырская от Камышинской до Мельника идти. 12 минут пробка на Осипенке 50 лет Октября от Немцова до Пермякова. Также есть пробка на Таймырской, Малугина и Герцена от Мельника идти до Камышинской. Там время проезда 12 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Далее на Красной Армии.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
5: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В ближайшем будущем компанию нам составит певица Зиверт. Послушаем хит «Газу».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Ну и, как я обычно говорю, это и многое другое ожидает нас с вами далее, уже через 3 минуты. Оставайтесь поблизости.
3: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офята.
7: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. «Инка». Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
9: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На кр...

0: Whisper звучит легко, воздушно и, на мне как кажется, но это очередной прикольный летний хит завершения этого самого лета мы и получили. Далее на Красной Армии будет Даша Русакова, у нее все готово для того, чтобы этот день продолжать. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я думаю, что лето у нас было очень насыщенным, прям на самые разные события. И вот для тех, кто хочет немножечко подрасслабиться, мозг немножко свой, знаешь, так приятно поразмять, есть новость о новом приложении, в котором ты можешь почувствовать себя человеком, который сидит на вахте.
0: Ничего себе это.
1: Просто сидишь на вахте.
0: Как будто бы сидишь на вахте.
1: Да, ну, обсуждаешь с жильцами там какие-то события, сплетни, следишь за порядком, ну, не более того.
0: Типичный домовой чат какой-то, да, только для всех своего рода.
1: Получается, что все к тебе стекаются, видишь? И ты можешь, если что, поставить такую табличку, типа перерыв.
0: Да-да-да.
1: И никого не слушать.
0: Даша, как и всегда, впрочем, знакомит вас с различными интересными новостями. Кстати, следите и за социальными сетями, потому что, я думаю, какой-нибудь и постик она для вас приготовила где-нибудь в нашем канале.
1: Уже выложен.
0: ВКонтакте,
1: да.
0: Уже выложен. Так что я желаю всем хорошего дня и продолжения далее вместе с Красной Армией. Ну, а я на этом вас покину, но вернусь завтра. Всем счастливо. Пока.
1: Пока. 2 часа в Тюмени. Музыка впереди тоже приятная и ненавязчивая. Послушаем Тедди Свимса, Мистер Нолитол. Ну а прямо сейчас Коста Ла Коста, Черри Леди.

Да, Клаб, а у меня новость про Индохаус, то есть в доме, потому что хочу рассказать про тематическое приложение. В нем можно побыть вахтером, ну или типа консьержем. Оно называется Let Them In, то есть впусти их. Надо сидеть в будке, общаться с жильцами, собирать сплетни, делать досье на каждого, а потом решать, кого пускать, а кого нет. Это же

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Раздаст стиля лирик с темой «Аутентичная». А Таня Завруская расскажет, где сегодня в Тюмени будет и

0: считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов-лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов-лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
1: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга» выгодно, надежно, стильно.
5: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
6: Застройщик ООО «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет» .ру или звоните 790-704.
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
10: Вайб. Плюс Вайб. На

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. Начинаем с кинопремьер, затем отправляемся в Италию без загранпаспорта, а пятницу отдаем искусству, вокалу и клубной машине времени. Как всегда, в четверг у нас кинопремьеры. Сегодня в кинотеатрах выходит мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом-кузнечиком Кузей отправляется на поиски папы 0+. Еще один фильм – боевик «Мятеж». Бывшего спецназовца Коула Рида обвиняют в убийстве босса. Ему приходится бежать от закона. Он решается самостоятельно выйти на след преступника и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор. 18+. Если у вас в этом году не получилось съездить в Италию, не расстраивайтесь. В 19:30 сегодня рыбный ресторан «Посейдон» устраивает для вас итальянский круиз. Шеф-повар Анатолий Заботкин и бренд-шеф Александр Карюкин подадут 6 блюд с итальянским характером. 18+. Завтра, 28 августа в 15:00 в «Астро» на Сергея Джамбровского, 19, пройдет арт-перформанс «Мечтатели» коллаборации с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства. 18+. В 19:00 в Большом зале конторы пароходства начнется вокальный мастер-класс и можно будет даже исполнить любимую песню на сцене. 12+. Завтра же в «Бульвар-баре» зададимся вопросом, где мой 2008-й? На танцпол вернутся главные клубные хиты того времени. Временной портал откроется в 21:00. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Ближе к 5 ожидаем небольшой дождь и плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайфуем по треку «What If» от «Нептуники». А еще поделюсь топовыми фильмами полугодия. Не пропусти.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль комфорт и технологии.

0: 50-120.
1: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
2: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
3: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

Красная армия и серебро, смотри, ну не трогай. Так, по поводу прикосновения, думаю, каждый сам разберется. Я вот потрогала бы, правда, не знаю, что. В песне как-то непонятно, что именно. А вот что посмотреть из фильмов, я подскажу. Нашли для вас топ-10 самых кассовых фильмов первого полугодия. И это точно стоит твоего внимания. На первом месте «Человек-паук. Новый день», который буквально сейчас идет в прокате. На втором месте «Одиссея». На третьем «История игрушек 5». Десятку замыкает «Обсессия», то есть «Одержимость». Ну, а я бы отдельно хотела выделить проект «Ава Мария». Он где-то ближе к концу этого списка, потому что фильм замечательный, с Райаном Гослингом. Очень-очень-очень советую. Хоть всей семьей, хоть с друзьями, хоть с, не знаю, с любимыми, хоть в одиночку. Очень хороший фильм, я думаю, что зайдет. Подписывайся на наш канал ВКонтакте, забирай себе полный список и погнали дальше. Послушаем Джонни, Аллея уже совсем скоро, а прямо сейчас с нами AVE, Meet Me in the Dark на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Ближе к 5 ожидается небольшой дождь и 20 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди летняя история от Карлиты и Софи Так, «Манхэттен». То, что нужно для этого момента. Не переключайся.
0: Реклама.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Три часа в Тюмени. В сети вирусится новый формат свиданий. Расскажу далее. Может быть, тебе с твоей половинкой зайдет. Да, еще будут песни о любви. Среди них Вертиго, Валан Рокстона, а прямо сейчас Люся Чеботина. «Зеленые глаза». Красная армия,

Красная армия Freshman Bauza с темой «Магнетик». В Тюмени 15 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про новый формат свидания, а именно игру в детективов. Отличная, кстати, тема для ролевых игр. Но сейчас не об этом. Есть такой сервис City Code. Там собраны детективные дела. Нужно искать улики, опрашивать свидетелей и раскрывать дела. Добавляем сюда вкусняшки, напитки,

близко, поэтому далее BTS Swim. Ну, это приятная такая драма, которая не грузит, а наоборот добавляет как бы энергии. А прямо сейчас послушаем Маригу. Настоящий еще один лиричный текст от певицы прямо сейчас на Красном.

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
3: А другие?
4: А другие ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Красной Армии только что был Тима Белорусских с темой «Мысли», именно так называется трек. Лично я все время что-то обдумываю, даже устаю от собственных мыслей. Если ты тоже, дай 5 воображаемую пятюню и поделись, как ты разгружаешь голову в нашем ВК-канале. Я ж пока закину собственный лайфхак. Раз, скачиваешь приложение Красной Армии в Google Play или App Store. Два, нажимаешь на Play. Три, вставляешь наушники и готово, иди гулять. Может быть, с собакой или маленьким ребенком в коляске, или, может быть, просто топать по делам. В общем, важно двигаться.

0: еще чуть-чуть и будет в твоих динамиках.
1: Реклама. Вайб. Плюс вайб.
2: На

0: Кино не пропусти.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Красной Армии только что Tame Impala и Дженни с суперхитом «Дракула». В темени 16 часов и 11 минут, как и обещала, рассказываю, как я научила чат GPT играть в камень, ножницы, бумага. Я уже не помню, как мне пришла в голову эта идея, но я пишу своему чату, мол, давай играть. Он такой: давай, что ты выбираешь? Я отвечаю: бумагу. Он присылает в ответ ножницы и говорит, что выиграл. Я говорю: нет, так не пойдет. Теперь ты первый. Тогда он присылает ножницы, и я в ответ присылаю камень. Это было очень смешно и мило, но в итоге мне удалось донести до нейросети, что мы должны присылать камень, ножницу или бумагу одновременно. Тогда, знаешь, до чего он додумался? Он начал писать 1, 2, 3, и на счет 3 мы присылали каждый свое. И нам удалось, у нас случилась ничья, и я была страшно горда собой. Такая вот крутая история. Дальше Миша Миллер расскажет свою историю уже музыкальным языком. Это будет «Hey, na-na-na». Ну а прямо сейчас Миша, Марвин и Ханна, «Французский поцелуй». Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прямо по курсу тема Партенопе от легендарных Мерка и Кремонта. А еще на подходе свежая афиша тюменских событий. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на четверг и пятницу. Начинаем с кинопремьер, затем отправляемся в Италию без загранпаспорта, а пятницу отдаем искусству, вокалу и клубной машине времени. Как всегда, в четверг у нас кинопремьеры. Сегодня в кинотеатрах выходит мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом кузнечиком Кузей отправляется на поиски папы 0+. Еще один фильм – боевик «Мятеж». Бывшего спецназовца Коула Рида обвиняют в убийстве босса. Ему приходится бежать от закона. Он решается самостоятельно выйти на след преступника и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор 18+. Если у вас в этом году не получилось съездить в Италию, не расстраивайтесь. В 19:30 сегодня рыбный ресторан «Посейдон» устраивает для вас итальянский круиз. Шеф-повар Анатолий Заботкин и бренд-шеф Александр Карюкин подадут 6 блюд с итальянским характером 18+. Завтра, 28 августа в 15:00 в «Астро» на Сергея Джамбровского, 19, пройдет арт-перформанс «Мечтатели» коллаборации с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства 18+. В 19:00 в Большом зале конторы пароходства начнется вокальный мастер-класс и можно будет даже исполнить любимую песню на сцене 12+. Завтра же в «Бульвар-баре» зададимся вопросом «Где мой 2008-й?». На танцпол вернутся главные клубные хиты того времени. Временной портал откроется в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, местами идет небольшой дождь, вечер пройдет без осадков и плюс 15, ночью тоже никаких осадков и плюс 10.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: А еще расскажу тебе главную новость нового сезона. Не переключайся.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гия «Завещанная сказка».
5: 51-87-37.
7: Категория 0+. Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии культовый диджей Кэлвин Харрис. Он вернулся с новинкой Satisfy. Ну и еще в эфир Красной Армии вернулось утреннее шоу Red, наша собственная легендарочка. На этот раз

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к 6 ожидается небольшой кратковременный дождь и похолодает до плюс 15.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектный трек «Music Sounds» от дуэта «Fast Boy». Всего минуты с небольшим, и это светлая история в твоих динамиках.
0: Реклама.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
8: и слушай новые треки.
4: Ступай
8: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
8: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
4: Ступай.
8: vk.com/redarmy

вечер в компании самых крутых исполнителей. Ну, а еще можно провести время в компании динозавров, потому что в Москве открыли выставку, которая называется «Реликтум. Следы времени». И там можно посмотреть на самые настоящие доисторических животных, их окаменелости, и можно даже что-нибудь купить. Представляешь, можно, например, приобрести яйцо динозавра или метеорит, который старше самой нашей планеты, или что-то подобное. Я просто, как увидела эту новость, я в таком шоке пребываю. Представляешь, можно купить какую-нибудь там косточку самого настоящего динозавра. С другой стороны, моя самая любимая история про Николаса Кейджа, да, где он купил целый скелет какого-то древнейшего животного за огромные деньги, а потом оказалось, что это все развод, и это все неправда. Очень хочется надеяться, что в Москве самые настоящие экспонаты, и очень бы хотелось, чтобы в Тюмень тоже что-нибудь этакое привезли, а то наш мамонт уже совсем заскучал. Я по тому мамонту, который стоит

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектный выход от Косты Лакосты. Тема «Черри Леди». А чуть позднее будут свежие новости Тюмени. Не пропусти.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
0: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Неофиша.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте. Тихо и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Вайп, вайп, плюс вайп.

0: Времени 17.26. В студии Красной Армии Виталий Панов со свежим выпуском новостей.
1: Добрый вечер. Физико-математическая школа Тюменской области вошла в пятерку лучших в России. Топ составили в рейтинговом агентстве РАЭКС. Школа заняла 4-е место, поднявшись на 1 позицию, и уступила лишь Москве, Московской и Челябинской областям. Как отметила директор Тюменского департамента образования и науки Дина Краковец, успех говорит о высочайшей конкурентоспособности выпускников, которые сегодня задают планку качества образования в регионе. Также в топ-300 вошли гимназия с углубленным изучением иностранных языков номер 21 Тюмени и гимназия ТюмГЭУ. В Тюменской области отопительный сезон традиционно начнется в конце сентября-начале октября. Сегодня завершается работа по оценке всех котельных как на предмет материальных запасов, так и в части оснащения резервными источниками электроэнергии. Всего таких котельных в регионе свыше 1000, сообщают в областном департаменте ЖКХ. Также до осени проводятся противоаварийные учения. Уже сформированы необходимые аварийно-восстановительные бригады. Отдельное внимание уделяется подготовке к зиме и объектов электросетевого комплекса. В стиле а-ля Рус пройдет открытие арт-объекта «Мы», украшенного узорами тюменского ковра. По задумке автора, зеркальный силуэт человека – отражение внутреннего мира каждого. А узоры ковра – дань уважения и памяти ремеслу, которое передается из поколения в поколение. Именно поэтому узоры на арт-объектах будут нанесены вручную художником. Как сообщает мэрия города, открытие состоится 29 августа в 14 часов на улице Новоселов. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 6 баллов. Движение затруднено на Мельника и от Жигулевской до Республики, на Профсоюзной вдоль Мариса Тереза от моста через реку до Малыгина, а еще на Червишевском тракте от улицы Зои Господемьянской до Ставропольской. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манжара» от 4 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 2940. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топ от Артика и Асти, «Бриллиант». Версию этого хита и многих других послушаем далее. Не переключайся.
0: Реклама.
5: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
9: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
10: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
12: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
11: А другие?
12: А другие? Ждут доставку.
13: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
14: Тимофея Чаркова, 60.
15: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

Мощнейший вокал на Красной Армии диджей Годжи с вещицей Мичико. Ну, а погодка, я так понимаю, тоже не ласковая. Наоборот, не ласковая. Коллеги, которые приходят с улицы, говорят, что там дождь и шквалистый ветер. А я как раз-таки поеду домой. Если ты тоже собираешься, то будет здорово, наверное, если у тебя будет дождевик, либо зонт с собой. Ну, и держи крепко свою кепку, если вдруг она у тебя на голове, чтобы ветром не унесло. И если ты уже в пути, я очень сильно

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединятся девчонки из группы «Серебро». Еще чуток, и эта приятная песня будет у тебя. Дождись обязательно.
2: Реклама.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиадзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Главный тюменский.
15: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00. Выборка.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Красной армии «Елка» в финале этого музыкального часа с темой «Проще». Может быть, не стоит читать между строчек такие тут слова. А мы с Варей вот успели обсудить новость, которую она принесла. Вот, а создатели фильма очень буквально, да, все поняли?
1: А создатели фильма?
0: Ну да. Ты же хотела про...
1: Ну да, да, да.
0: Про «Вышку-2» сказать.
1: Да. Ну, в общем, новость такая, да, что да, одна да, крупная да. Киностудия решила устроить иммерсивный показ. Да. Очень иммерсивный. Я вот, кстати, и узнала благодаря этой новости слово «иммерсивный». Полное погружение при показе фильма «Вышка-2».
0: Да.
2: Да, в общем, зрителю пришлось несколько часов смотреть фильм стоя, со страховкой, на очень узких платформах. Вот, и, ну, как бы страховка есть, это все классно и великолепно. Но если человек упал, то просмотр фильма для него закончен.
0: Правда?
2: Да.
0: Вот это несправедливо, я считаю.
1: Но абсолютно с тобой согласна. Мы же сможем только 24 сентября насладиться показом этого фильма. И у нас, ну, насколько я знаю, в Тюмени никто таких показов не устраивает.
0: Я очень надеюсь,
1: и мы комфортно сможем вот в креслах посмотреть. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: А тебе,
1: мы
0: да,
1: продолжим этот четверг. Пока-пока. В Тюмени 18.00. Ну что же, продолжим этот пасмурный вечер. Впереди у нас Later с очень вирусной темой дэнс. Но сначала отметится тема белорусских с пластинкой мысли.

На Красной Армии Джонни с кайфовой темой эйфории я предлагаю поддержать этот настрой, несмотря на погоду, несмотря на пробки, и так и пройти этот вечер четверга с кайфовым настроением. Также все ближе и ближе к нам пятница, это безусловно не может не радовать. Далее наш настрой поддержит горячущий дуэт, который невозможно представить в рознь. Филатов и Кэрос отметятся, ребята, пластинкой среди счастливых людей. Но сначала новинка от Вилли Уильяма, пластинка «Эго» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю от лирика «Аутентичная». А также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 3 минуты.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: «Чанган» объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
12: Покупай у нас «Чанган».
11: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган-сейс 75+, 2024 модельного года. Не офята».
13: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
14: «Гиядзе. Вещанная сказка».
13: 51-87-37.
2: Категория 0+. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: гости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской области торжественные линейки в День знаний пройдут для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов в зданиях школ. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии региона для обеспечения безопасности, рассказали в областном департаменте образования и науки. Кроме того, для всех школьников в этот день проведут уроки знаний, посвященные Году единства народов России. За прозрачностью на выборах в Тюменской области 18, 19 и 20 сентября проследят камеры видеонаблюдения. Круглосуточная трехдневная трансляция будет вестись на служебный портал. Прямой доступ к нему будет у кандидатов политической партии, общественной палаты, уполномоченного по правам человека. Для обычных граждан просмотр организуют в Центре общественного наблюдения. Трансляция охватывает зоны работы с бюллетенями и ящиками для голосования. При этом тайна выбора сохраняется, сообщают в Тюменском времени. Всего трансляции охвачено почти 450 участков региона. Мега-тыква Андрея Вересового из Ишимского округа поедет в Москву. Сейчас она весит уже 400 килограммов, пишут в Тюменском времени. Гиганта доставят на ВДНХ на спецтранспорте вместе с еще одной огромной тыквой из Иркутской области. Конкурент ишимского овоща весит 800 килограммов. Ее вырастил на своем огороде 12-летний мальчик. Гиганты будут представлены на выставке 10 сентября. Каждой тыкве присвоят имя вырастившего ее садовода, и они войдут в международную таблицу тыквенной родословной. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 16 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, ночью похолодает до плюс 11, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: Пробки на дорогах.

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Стилевая вещица What If от Нептуники. Насладимся этим саундом уже через полторы минуты.
3: Реклама.
4: С первого взгляда стиль. С первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что Holiday Boy на Красной Армии, его вещица Loco La Vida, переводится с испанского так: безумная, ну или сумасшедшая жизнь. И вот настроение трека — новость. В Швеции построили самое доступное жилье. Ну, по меркам Швеции, конечно. Площадь такого дома составляет, лучше присядь, от 2 до 4,5 квадратных метров. Шутки шутками, но это такой перформанс от местного застройщика, ну, чтобы привлечь внимание к огромным ценам на недвижимость. Как бы молодые шведы буквально не могут позволить себе жилье. Их доходов хватает только на такую будку. Москвичи, думаю, оценили, но мы в целом тоже. В Тюмени уже 18.44 с лучшими из лучших. Продолжим этот вечер на очереди. Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза». Послушаем эту горячую историю после «Милкшейк» от Келлис на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 16 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 11, осадков не ожидается, обещает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица «Ловлю» от Holyflame, Iowa и Dose.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
4: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nashkochka.com.ru. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на nash.com.rf. Реклама. Не оферта.
10: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
11: Гиядзе. Вещанная сказка.
12: 51 87 30.

сегодня 7 вечера. За окном у нас пасмурно, музыка будет самая яркая. Впереди абсолютный хит от Бруно Марса, тема «I Just Might», но сначала «Mary Goose» с пластинкой «Настоящий».

0: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вы достойны лучшего. В Сибирь Оптике. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная история «Slow Down» от Диваш. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Лаборатория «Автостекла». Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.

0: всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
3: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что тема Шаде на Красной Армии от Баиндия, Мота и Хчо. Не одну неделю ребята держали первую строчку главного тюменского чарта. Взлет у них был такой же стремительный, как и вылет. Ну, как говорится, лидерство взяли. Пора и честь знать, уступить место новичкам на

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
5: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
6: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
7: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 14 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 11, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Акмал с классной пластинкой «Любовная».
3: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье.
1: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛК. СМ 120.
12: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
13: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Завтра утром также плюс 11, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
14: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
5: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
6: Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Тюмени час ночи.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?